Обзвание бон дуэцу дэйна и Паулинья, парда пододу и пызэ. Тем же 8 ура 32 минут, штрзэм зу гари комбе ист тема собо.